Он так меньше мусорка и сагада. Бедиги, бедиги, минтов и залудера. Энге ме више ме горлом, тот эди позорика. Эди сагади, кади не сами порвалай. Энге ме више ме горлом, тот эди позорика. Эди сагади, кади не сами порвалай. Я сих пор и наши доли, ведь я спорсиграю.